0: Даша Політ.
1: Играм се с приятели.
2: На море.
3: На топле дневе. На веселие.
4: Тотал освежител.